паузе все дела в стороны. Повторяю на ухо, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так дорого. Я

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз Приднестровье». Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Какое на вкус твое лето? Яркое и сочное клубничное? Нежное кокосово-ананасовое? Или взрывное с кактусом и лаймом? Зацени новые вкусы безалкогольных коктейлей от Тираспольского хлебокомбината. Замиксуй их в свое лето. В продаже уже во всех фирменных магазинах и в супермаркетах «Шериф».
4: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры,

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: С 15 июля и только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная межсезонная распродажа коллекций модной одежды. Только для вас. Стильные куртки, плащи, женские платья и пальто по небывалым скидкам до 70%. Мы ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 15 июля по 15 августа. Звоните 377-40604.
5: Автосервис у Вадима напоминает. Не забудьте в этом году обслужить кондиционер вашего автомобиля. Город Бендеры, центральный автосервис, бокс номер 17, телефон 377-844-99. Также обслуживаем автомобили с фреоном 1-2-3-4.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина?

0: Тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Всем самого доброго пятничного утра. Как ваши дела, как настроение, рассказывайте в нашем вайбере плюс 373-533-6177. Сегодня у нас последний будний день на неделе, и начинается игра «Кто самый продуктивный на работе?». Таким быть, правда, тяжело, особенно когда все мысли проживают будущую субботу, и если не знаете, как лучше сегодня поступить, то в этом часе прозвучит гороскоп с небольшой подсказкой для вас. Ну а в студии София Шурсвит, всем привет!

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: На спорткомплексе «Шериф» акция. Приходите в бассейн, тренажерный зал или на акваэробику вместе с другом и оба получите скидку 15% на посещение. Вдвоем веселее и выгоднее. Телефон в Тирасполе 63883.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемые.

0: узнаваемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Распродажа обуви, которую вы так долго ждали. В «Башмаке» скидки до 70%. Спешите за выгодными покупками в «Башмак». Подробности на башмак.мд.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: что день грядущий нам готовит. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: А сейчас немного сверимся со звездами. Возможно, они подскажут, где сегодня стоит проявить характер, а где лучше отпустить ситуацию и не усложнять. Овны, постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных. Тельцы, сегодня пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться

просто самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет. А времени и душевных сил на это дело потраченных будет жаль. Близнецы, сегодняшний день последний перед довольно длительным перерывом в способности активно действовать. Используйте его на полную катушку. Рак, сегодня интуиция подскажет вам гораздо больше, чем любые другие советы со стороны. Прислушайтесь к себе и не спешите принимать решения. Львы, сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать. Девы, будучи уверенным в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж плохими. Весы, делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям. Скорпионы, сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать. Стрельцы, сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся. Козероги, сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу. Водолеи, сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным, вспомните о радостях жизни. Рыбы, сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это. Вот таким получился сегодняшний звездный прогноз. Прислушиваться к нему или оставить все на волю случая, решать, конечно, вам. Главное, чтобы день складывался именно так, как хочется.

0: Реклама на Интер-ФМ. Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: На спорткомплексе «Шериф» акция. Приходите в бассейн, тренажерный зал или на акваэробику вместе с другом и оба получите скидку 15% на посещение. Вдвоем веселее и выгоднее. Телефон в Тирасполе 63883.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий. Прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
4: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно!

0: жарко, очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Реклама на Интер-ФМ.
4: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет случай. И однажды вечером ты просто меня назовешь.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Распродажа обуви, которую вы так долго ждали. В Башмаке скидки до 70%. Спешите за выгодными покупками в Башмак. Подробности на башмак.md.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: С 15 июля и только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная межсезонная распродажа коллекций модной одежды. Только для вас. Стильные куртки, плащи, женские платья и пальто по небывалым скидкам до 70%. Мы ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 15 июля по 15 августа. Звоните 37-40604.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
6: «Букет Молдавии» приглашает в свою команду продавцов столового винограда по городам Дубасары, Григориополь, Тирасполь, Бендеры. Мы предлагаем достойную оплату труда. Справки по телефону 775-96-771.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Устали от условий на минималках?
9: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ. Oh, yeah!

0: Реклама на Интер-ФМ. Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Петя, Ваня, Антон, Маргарита, Катя, Всеволод, Жора, Анита, Вика, Люба, соседка Лолита пьют для свежести новый «Мохито». «Мохито» – настоящий хит сезона от Тираспольского хлебокомбината. Зажигательная смесь лайма и мяты в освежающем классическом коктейле «Мохито». Попробуй прохладу на вкус. Покупай «Мохито» в фирменных магазинах Тираспольского хлебокомбината и супермаркетах «Шериф».
3: Автосервис у Вадима напоминает. Не забудьте в этом году обслужить кондиционер вашего автомобиля. Город Бендеры. Центральный автосервис. Бокс номер 17. Телефон 37-844-99. Также обслуживаем автомобили с фреоном 1, 2, 3, 4.
4: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
5: Распродажа обуви, которую вы так долго ждали. В «Башмаке» скидки до 70%. Спешите за выгодными покупками в «Башмак». Подробности на башмак.мд.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Устали от условий на минималках?
0: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
8: Реклама на Интер-ФМ.

доставку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 320.

0: любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
3: На спорткомплексе «Шериф» акция. Приходите в бассейн, тренажерный зал или на акваэробику вместе с другом и оба получите скидку 15% на посещение. Вдвоем веселее и выгоднее. Телефон в Тирасполе 63883.
4: Распродажа обуви, которую вы так долго ждали. В «Башмаке» скидки до 70%. Спешите за выгодными покупками в «Башмак». Подробности на башмак.мд.
5: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0-557-22-77-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
6: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама на Интер-ФМ.
8: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.